Ну, посмотри, тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики тики